0: Какой дали?
1: Аск Пушпачи. Аск Пушпачи, все вот час камень. Пушпачи? Пушпачи? Would you like to come and sing?
0: Не могу сидеть на ладе, кину тремя демонами. Как вы на ладе?
1: Бавасаг.
0: Тайн дия знам мандал. Бавасагар мене мене джуваш. Бавасагар мене мене джуваш.